счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

человек, это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер

afraid of no game.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.

0: Реклама.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
2: Категория 16+.
3: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
4: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
3: Нет, я готов.
4: Это хорошо. Становись в очередь.
1: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
10: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
11: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
2: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В США допустили продление перемирия между Россией и Украиной. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами допустил продление перемирия между Россией и Украиной. Слова американского лидера приводит ТАСС. Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном прекращении огня между странами. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.
3: Про рекомендации.
2: Региональным властям рекомендовали ввести дополнительные выплаты учителям за участие в проведении государственной итоговой аттестации. Рекомендации подготовили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. В документе говорится, что такую работу и компенсацию за нее нужно официально закреплять в трудовом договоре или доп. Соглашении. Размер выплаты каждый регион будет определять самостоятельно.
3: Про праздник.
2: Военные парады в честь Дня Победы прошли в городах Дальнего Востока. Главные торжественные мероприятия состоялись в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Уссурийске и других городах региона. Главный парад прошел на площади Ленина в Хабаровске. В нем приняли участие более 2500 человек, включая военнослужащих, курсантов, кадетов и участников спецоперации. По площади торжественным маршем прошли рота барабанщиков Уссурийского Суворовского училища, рота почетного караула, а также парадные расчеты силовых структур. Акция «Бессмертный полк» почти во всех регионах Дальнего Востока проходит в очном формате, а завершатся праздничные мероприятия вечерними салютами. Первый «Бессмертный полк» в современном его формате состоялся 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тысяч человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. Тогда же участникам «Бессмертного полка» было предложено опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте. С тех пор формат акции менялся, однако неизменным оставалось главное. История практически каждой семьи в нашей стране неразрывно связана с героями Великой Отечественной войны и трудным пути, который им пришлось пройти. Официально представитель МИД России Мария Захарова рассказала Авторадио о своих героях Дня Победы.
4: У меня два деда воевали, прошли всю войну. Дедушка Папин, отец Юрий Иванович Захаров, он был в том числе и танкистом. Его, кстати говоря, будущая жена во время войны работала на заводе, который также был частью оборонного комплекса нашей страны. И второй мой дедушка, это Владислав Григорьевич Мачулко, по маминой линии, тоже прошел всю войну, был начальником автороты. И вот его уже жена тоже, с которой он встречался после войны, она была девочкой в старших классах школы, поступила в институт в годы войны, но тоже работала после учебы по вечерам с такими же молодыми просто девочками, несмотря ни на голод, ни на холод. Будучи в эвакуации, тоже работали они по ночам на военных заводах для нужд фронта.
2: Сегодня в акции «Бессмертный полк» проходит более чем в 83 странах, а участие в ней принимают более миллиона человек. Курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот и наступил самый важный день. Такое забывать нельзя, друзья. Авторадио поздравляет всех с великим Днем Победы. И в этот праздничный день особенно хочется радости, улыбок и, конечно же, песен. Ровно год назад мы с вами отметили 9 мая, впервые спев любимую песню «Катюша» всей страной. Проект «Страна поет Катюша» прошел с невероятным успехом, и мы решили сделать его ежегодным, превратив в добрую традицию. В этом году Авторадио объединились с телеканалом НТВ, социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще раз ярко, хором спеть «Катюшу». Сегодня, в День Победы, ровно в 13:30 по московскому времени, включайте громче Авторадио. Смотрите НТВ, заходите в «Одноклассники» и пойте «Катюшу» вместе с нами. Не просто пойте, а снимайте и присылайте видео нам в официальный канал «Авторадио Макс» по ссылке в закрепленном посте. Самые яркие ролики попадут в итоговый фильм, который увидят миллионы зрителей по всему миру. Итак, уже очень скоро, в 13:30, в прямом эфире Авторадио и НТВ, а также на сайте Одноклассники.ру, «Страна поет Катюшу». Всех с великим праздником Победы! У микрофона Ирина Лагутина.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы отмечаем главный праздник страны – День Победы. 9 мая – это не просто дата в календаре. Это день, когда закончилась самая страшная война в истории человечества. Великая Отечественная оставила неизгладимый след в каждой семье, коснулась судеб миллионов людей. Боль утрат, героизм на фронте и в тылу, неимоверная стойкость духа – все это переплелось в генетической памяти народа, сделав День Победы не просто праздником, а священным днем памяти и благодарности. Каждый этап Великой Отечественной отмечен подвигом и советских солдат, и тружеников тыла. Сегодня мы вспоминаем не только о героизме воинов, но и о единстве народа, который смог выстоять и победить в неравной борьбе. К большому светлому празднику мы подготовили цикл программ «История о войне». Их героями стали фронтовики, военные корреспонденты, инженеры, авиаконструкторы, ученые, артисты и музыканты. Все, кому мы продолжаем говорить спасибо за возможность жить, любить и мечтать. Этот выпуск посвящен парадам на Красной площади. Многие считают, что московский парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на дальнейший ход войны можно справедливо приравнять к важнейшей военной операции. Он и имел кодовое название «Операция войск московского гарнизона». Практически вся европейская часть страны к тому времени находилась под оккупацией. Линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. Промышленность, эвакуированная с этих территорий, пребывала на колесах. Парад в Москве готовился в обстановке сверхсекретности. Его проведение не было блажью с желанием праздника для высших чинов. Это была необходимость по поднятию морального духа армии и страны в целом. В разгар сражений Москва показала всему миру, что она не пала, как рассказывала немецкая хроника. Столица готова стоять до конца. 7 ноября на Красной площади состоялся исторический парад. Вопреки слухам, Сталин не уехал из города. С трибуны Мавзолея он приветствовал красноармейцев, отправлявшихся прямо на фронт.
2: Вся наша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков.
1: Парад готовился в обстановке абсолютной секретности, он должен был пройти максимально быстро. На все отводилось не больше получаса. Сохраняя тайну, командирам и комиссарам частей и училищ говорили, что есть намерение провести смотры частей, отправляющихся на фронт, показать их москвичам. Поэтому надо заняться строевой подготовкой. За несколько дней до парада штаб тыла Красной Армии получил указание выдать Московскому военному округу зимнее обмундирование, валенки, полушубки, ушанки и стальные шлемы. О том, что им предстоит участвовать в параде, командирам частей сообщили только накануне поздно вечером. Как это было в день самого парада, вспоминал его участник Марк Иванихин в эфире Первого канала.
3: Нас поставили спиной к историческому музею. Подъехал к нам Будённый, он принимал парад. Будённый с нами поздоровался, ну и поехал объезжать. Вся площадь уже была выстроена парадными расчетами.
1: С парада войска уходили прямиком на фронт на защиту Москвы. Буквально через месяц нацистский вермахт, имевший до этого репутацию непобедимого, потерпит свое первое крупное поражение. И амбициозный план молниеносной войны против Советского Союза будет сорван. Грандиозная московская битва станет тем событием, после которого не только поднимется боевой дух Красной Армии, но и будет проведено первое крупное наступление, в ходе которого нацистов отбросят на 160-200 километров от столичных рубежей.
0: Истории о войне.
1: Следующий парад, первый после победы, прошел на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Принимал парад заместитель верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков. Каждый насчитывал свыше 1000 наиболее отличившихся бойцов, в том числе героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы. Вот как об этом рассказывала дочь маршала Жукова Эра.
4: Это было так красиво, так необыкновенно, как-то прямо красочно. Отец на белом коне, с хорошей кавалерийской выправкой. Ну, просто мы все затаили дыхание и любовались.
5: Сегодня столица нашей Родины Москва от имени Родины чувствует доблестный советский русских воинов, одержавших эту победу.
1: На первом победном параде торжественным маршем прошли сводные полки всех фронтов. Герои Советского Союза несли знамена частей и соединений. А завершился исторический парад маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена немецких войск на помост у подножия Мавзолея. Второй парад, посвященный 20-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая 1965 года. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, ассистентами – Герой Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария. Сегодня Красная площадь вновь принимает парад Победы. Парад в память о павших. Парад как символ продолжения жизни. С праздником вас, друзья! С Днем Великой Победы! С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Авторадио. Реклама.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
10: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service и скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
16: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
17: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
18: И почему ты выбрал воздух?
17: Я хотел летать.
18: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
19: Литвяк. Уже в кино. 16+.
20: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
21: Нет.
20: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
22: Категория 16+.
23: Любовь здесь проходит проверку.
24: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
25: 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: «Нольфюс».

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
3: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в Кари, а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
5: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
7: Категория 16+.
0: Авторадио.
8: Птицы не поют, деревья не растут. И только мы плечу плечо врастаем в землю тут.

Говорит Москва! Говорит Москва! Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Москву на празднование Дня Победы прибыл лидер Узбекистана. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву на празднование Дня Победы. Президент России Владимир Путин назвал визит лидера Узбекистана знаком особых отношений. Он отметил, что в современных условиях встреча даже по поводу праздничных мероприятий является проявлением не просто дружбы, а братского взаимодействия. Наравне с этим лидер КНДР Ким Чен Ин поздравил Владимира Путина с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. В своем поздравлении Ким Чен Ин выразил надежду, что великая победоносная история России будет продолжаться. В заключение Ким Чен Ын пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, а также успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России. Тем временем празднование Дня Победы охватывает все больше стран. Акция «Бессмертный полк» прошла на территории российско-туркменской школы имени Пушкина в столице Туркмении. В акции, которая проводится здесь с 2015 года, приняли участие более 1500 учащихся, педагогов, ветеранов и других гостей. Перед ее началом школьники прочитали военные стихи. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие около 300 тысяч туркменистанцев. Из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями. 104 были удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами Ордена Славы. Воспоминаниями о своем герое с авторадио поделился певец Сосо Павлиашвили.
3: Мой дедушка, я назван в честь него, Иосиф, мой дедушка положил на стол бронь и уехал на фронт. У него была бронь, он мог запросто остаться, и мы его потеряли под Керчью, где-то под Севастополем, под Керчью. Точно сейчас не можем просто это знать, потому что последние вот его шаги были, он там был политрук и очень большим авторитетом и любовью он там пользовался. Молодой парень, молодой лейтенант. Вот, для меня он герой, конечно, человек, который именно по зову своей совести, своего мужского достоинства ушел на войну и отдал свою жизнь за то, что я сегодня вот здесь стою, что звучат мои песни, это звучат и его песни тоже, считайте.
0: Про акции.
2: Друзья, сегодня великий праздник, День Победы. Ровно год назад мы с вами отметили 9 мая, впервые спев любимую песню «Катюша» всей страной. Проект «Страна поет Катюшу» прошел с невероятным успехом, и мы решили сделать его ежегодным, превратив в добрую традицию. В этом году мы на Авторадио объединились с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче и ярче спеть «Катюшу». Сегодня, в День Победы, ровно в 13:30 по московскому времени, включайте Авторадио погромче, смотрите НТВ, заходите в социальную сеть «Одноклассники» и пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте. Ну, например, на ваш смартфон, а затем присылайте видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс по ссылке в закрепленном посте. Самые яркие ролики попадут в итоговый фильм, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, не пропустите, уже очень скоро, в 13:30 по московскому времени, в прямом эфире Авторадио и НТВ, а также на сайте одноклассники.ру, «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь. А в эти минуты в Москве проходит парад в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Курс доллара на праздничные выходные и вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: О главном помнит каждый из нас. 9 мая. День самый важный. День Великой Победы. Авторадио от всего сердца поздравляет вас с этим великим праздником. Пусть будет мир. Спасибо говорим тем, кто его нам подарил, всем нашим ветеранам. Низкий поклон. В этот день принято поздравлять друг друга, отмечать, вспоминать и быть вместе. Ровно год назад мы с вами отметили 9 мая, впервые спев любимую песню «Катюша» всей страной. Невероятный успех тогда получил проект «Страна поет Катюшу», и теперь мы решили сделать его ежегодным, превратив в добрую такую традицию. В этом году авторадио объединились с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче и ярче спеть легендарную песню. Сегодня, в День Победы, ровно в 13:30 по московскому времени, включайте авторадио громче, смотрите НТВ, заходите в «Одноклассники» и пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте. А затем присылайте видео нам в официальный канал авторадио в мессенджере «Макс» по ссылке в закрепленном посте. Это будет масштабно, громко, от всего сердца. Самые яркие ролики попадут в итоговый фильм, который увидит сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, не пропустите. Уже очень скоро, в 13:30 по московскому времени, в прямом эфире авторадио НТВ, а также на сайте «Одноклассники.ру» «Страна поет Катюшу». Будем с вами вместе. Присоединяйтесь. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать на первое автомобильное радио страны.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облаком, сизым облаком.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! С праздником вас! С праздником, который мы всегда отмечаем с гордостью и слезами на глазах. Этот День Победы страна приближала как могла в тылу и на полях боевых сражений. Все эти дни мы вспоминаем тех, кто участвовал в боях и трудился в тылу. Говоря о героях Великой Отечественной, нельзя не вспомнить человека, чей голос всегда сопровождал бойцов Красной Армии и тружеников тыла. Голос, который придавал силы, вселял уверенность, воодушевлял и настраивал на победу. За голову Юрия Левитана фашисты обещали 250 тысяч марок, а специальная группа СС даже готовилась к заброске в Москву, чтобы ликвидировать легендарного диктора всесоюзного радио. Его тембр и интонации не спутаешь ни с какими другими. Он произносил «Говорит Москва», и с замиранием сердца люди во всех уголках нашей страны устраивались у радиоприемников. Вот как об этом вспоминал ветеран Великой Отечественной генерал-майор Иван Добровольский.
2: С фронта всегда ждали, а когда Левитан будет? Как-то особо его голос звучал про войну. Вот сбито, уничтожено то-то, там прочее. Наши наступая, освободили город такой. Он воодушевлял, вселял в человеке уверенность.
1: Юрий Левитан стал главным диктором страны в 1933 году, когда ему было всего 19. Он мечтал о карьере артиста, приехал в Москву, пытался поступить в кинотехникум, но не получилось. Совершенно случайно он увидел объявление о наборе в группу радиодикторов. Членов жюри смутил юный возраст и провинциальность юноши, но решающую роль сыграл голос. Четкий, неповторимый, поставленный. Вот что вспоминал сам Юрий Борисович.
3: Я пришел на радио, но ужасающее оканье было. Ну, я был, конечно, малообразованным парнем, из Владимира только что приехал. И меня комсомол поддержал, а послал меня учиться, чтобы получить высшее образование, набраться культуры. Сказали: Юра, говорит, у тебя голоса больше, чем культура. Говорит, пойди учиться.
1: Юрий Левитан был зачислен в группу стажеров радиокомитета. И, наконец, однажды ему поручили прочесть по радио статью из «Правды». В ту ночь, по счастливой случайности, его услышал Сталин. Он всегда работал по ночам, и радио в его кабинете не выключалось. Услышав голос Левитана, вождь тут же набрал номер телефона председателя радиокомитета СССР и распорядился, чтобы текст его завтрашнего доклада на 17-м съезде партии читал этот человек. Так 19-летний паренек стал диктором номер один. Но Левитан никогда не гордился этим званием и был прост в общении. Вот что вспоминал о своей первой встрече с Юрием Борисовичем на дикторских курсах Всесоюзного радио народный артист Советского Союза, знаменитый телеведущий Игорь Кириллов.
4: Вдруг в комнату входит невысокого роста человек в очках, необыкновенного обаяния, какой-то теплоты необыкновенной, сердечности человеческой. Здравствуйте, Игорь. И вдруг я услышал этот голос, неповторимый, неподражаемый. У меня мурашки пошли, знаете, я просто потерял дар речи.
0: Истории о войне.
1: Особая ответственность легла на плечи Юрия Левитана в годы Великой Отечественной. В июне 41-го именно он прочел первое сообщение о начале войны.
3: И вот когда я, помню, включил микрофон, во всех случаях я помню себя, что я волновался только внутренне. Но здесь, когда я произнес слово «говорит Москва», чувствую, что дальше вот говорить не могу. Застрял комок в горле. «Неужели война?» Из аппаратной уже стучат, почему молчите, продолжайте. Сжал кулаки и продолжал: граждане и гражданки Советского Союза.
5: Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
1: На протяжении всех 4 лет войны в сводках Софинформбюро Юрий Левитан сообщал стране о ситуации на фронтах. Маршал Рокоссовский как-то сказал, что голос Левитана был равносилен целой дивизии. Осенью 41-го его эвакуировали в Свердловск. Уральская студия разместилась в подвале. Сам диктор жил неподалеку в бараке. Никто не знал, откуда велся эфир. Сигнал ретранслировался десятками радиостанций по всей стране, что не позволяло запеленговать головной радиоузел. О том, что Левитан работал в Свердловске, официально стало известно лишь четверть века спустя. Про этого выдающегося человека говорили, что его голос принес победу Великой Отечественной. Сам он скромно отзывался о своих трудах, особенно подчеркивая, что 9 мая 1945 года ему выпало счастье прочесть акт о безоговорочной капитуляции Германии.
6: В 2 часа ночи объявление о том, что будет передано важное сообщение, пошли позывные колокольчики, замер в эти минуты мир. Ждал вот этой минуты, и вот она пришла. 2 часа 10 минут был прочитан акт о военной капитуляции германских вооруженных сил и указ Президиума Верховного Совета об объявлении 9 мая праздником Победы.
7: Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена!
1: Этот голос принес нашей стране победу. Этот человек был с родным народом все 1418 дней страшной войны. Вместе скорбя, вместе переживая, сочувствуя, веря и воодушевляя на победу. И мы никогда не забудем этого. С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар. Успел.
9: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так? В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь VeraFarm. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. VeraFarm – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Показания необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
17: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
18: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
19: Всеинструменты.ру, город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
20: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
21: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
22: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
21: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
22: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
6: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой, 52.
9: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорт» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Реклама на Авторадио.
10: 58 88 88.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. На старт. Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
6: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На Красной площади завершился парад Победы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади. В составе пешей колонны в параде приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Кроме того, в параде принимали участие военнослужащие КНДР. В этом году сменился командующий парадом, им стал генерал-полковник Андрей Мордвичев. Традиционно перед началом на Красной площади выступил Владимир Путин. Президент поздравил участников парада с Днем Победы и назвал 9 мая священным и главным праздником страны. По словам президента, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции. И как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди, сказал президент. В этом году на празднование Дня Победы прибыли главы 7 государств. По словам помощника президента Юрия Ушакова, представители сами выразили желание посетить Москву в дни празднования Победы. В этом году специальных приглашений Россия не рассылала. В прошлом же юбилейном году на Парад Победы прибыли почти 30 глав государств. Среди них был председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама Том Лам и другие лидеры. День Победы широко отмечают в Сибири. По случаю праздника проходят военные парады, шествия и памятные акции. В Новосибирске на площади Ленина состоялся военный парад с участием около 1500 военнослужащих. После прохождения колонн стартовала акция «Бессмертный полк», которая в этом году проходит как очно, так и онлайн. В Красноярске праздничные мероприятия начались с митинга у Мемориала Победы. В церемонии приняли участие ветераны, труженики тыла, участники спецоперации и жители региона. В Кемерово парад традиционно открыл легендарный танк Т-34. Также по площади прошла военная техника, включая артиллерийские установки и системы залпового огня «Катюша». А в шествиях «Бессмертного полка» по региону приняли участие более 330 тысяч человек. Для нашей страны День Победы действительно стал всенародным священным праздником. Певица Наталья Подольская в беседе с Авторадио рассказала, что с годами стала относиться к 9 мая более трепетно.
3: Сейчас не проходит, наверное, после рождения моих собственных детей, не проходит ни одного 9 мая, чтобы я не плакала. Я даже сейчас говорю, мне слезы наворачиваются, когда по телевизору я смотрю парад. Мы смотрим вместе с детьми, и это так безумно трогательно, и так патриотично, и это вызывает такие чувства у меня внутри. Мой дедушка Леша, это папин папа, он был совсем юным парнем, ему было лет 17, его контузило в голову, и у него отняло память. И его папа, мой прадедушка, отправился искать. И нашел он его где-то на Кавказе, забрал его домой, и благодаря этому появились на свет мои папа с дядей, и появились потом мы.
2: Практически в каждой семье в нашей стране есть фотографии и воспоминания о героях Великой Отечественной войны. Именно поэтому акция «Бессмертный полк» стала по-настоящему народной и уже вышла за пределы нашей страны. Например, в Сеуле прошло шествие «Бессмертного полка» и концерт в честь Дня Победы. В них также приняли участие послы России и Белоруссии в Южной Корее. На шествии было замечено несколько человек в военной форме советской армии. Курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Дальше, конечно же, только больше, больше добра и мира. В этот великий День Победы Авторадио желает всем праздник, который объединяет миллионы людей, важный, особый день для каждого из нас. Авторадио поздравляет. В том году мы с вами отметили 9 мая впервые, спев любимую песню Катюши, вот так вот, всей страной, и мы решили это повторить. Проект «Страна поет Катюшу» прошел с невероятным успехом, и теперь это станет такой доброй ежегодной традицией для вас. В том году легендарную песню спели 300 тысяч человек, а в этом давайте пойдем на рекорд. Для этого объединились Авторадио, НТВ и Одноклассники, чтобы еще громче и ярче спеть легендарную песню. Сегодня ровно в 13:30 по московскому времени, в День Победы. Включайте Авторадио, смотрите НТВ, заходите в Одноклассники и пойте Катюшу вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте на ваши смартфоны. А затем присылайте видео нам в официальный канал Авторадио, мессенджер Макс по ссылке в закрепленной посте. Самые яркие ролики попадут в итоговый фильм, который увидят миллионы зрителей во всем мире. В 13:30 по московскому времени уже очень-очень скоро в прямом эфире Авторадио НТВ, а также на сайте Одноклассники.ру «Страна поет Катюшу». Давайте вместе это сделаем одной большой и необъятной страной. Присоединяйтесь. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
2: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти дни мы готовимся к 81-й годовщине Победы. Празднику, который всегда отмечаем с размахом и особыми чувствами. Эту знаменательную дату мы посвящаем подвигу советских солдат, которые с июня 41-го по май 45-го мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной. В серии программ «История о войне» мы вспоминаем подвиги тех, кто боролся за Родину, мир, свободу и жизнь будущих поколений. И эта часть посвящена маршалам Победы. Великая Отечественная война занимает особую страницу в биографии маршала Советского Союза Александра Василевского. Он оказался в числе руководителей советских вооруженных сил, на плечи которых легла огромная ответственность за судьбы страны, подвергшейся нападению немецких захватчиков. Орденом Победы маршал был награжден за взятие Кёнигсберга и освобождение Восточной Пруссии. Василевский принимал участие в разработке практически всех крупнейших военных операций 42 по 45 годы. Под его руководством была разгромлена японская Квантунская армия. Маршала Василевского отличали глубокий проницательный ум, развитое стратегическое мышление, умение добиваться того, чтобы подчиненные сами находили рациональные решения при выполнении поставленных задач. Александр Василевский был последним из оставшихся в живых маршалов Советского Союза, получивших звание во время войны, а также из советских кавалеров Ордена Победы. Он дожил до 82 лет.
0: Истории о войне.
1: Еще одним кавалером Ордена Победы был Федор Толбухин. Награду маршал получил за освобождение в тяжелых кровопролитных сражениях территорий Венгрии и Австрии. И хотя официальные формулировки звучат обширно, историки уверены, что орден вручен за победу в боях на венгерском озере Балатон. Об этом рассказал историк Алексей Исаев.
2: Звездный час Толбухина – это, безусловно, Балатон. Когда именно на его фронте было сковано большое количество элитных танковых соединений вермахта. Толбухин, можно сказать, встраивал танковые части в построение пехоты и тем самым значительно усиливал их оборону. И вот это усиление обороны танками, в том числе за счет крупных механизированных соединений, оно сыграло весьма важную роль в успехе январского наступления немцам.
1: Маршала Толбухина называют выдающимся не только военачальником, но и дипломатом. Он – автор успешной иранской операции, обеспечившей Красной армии возможность получать в течение всей войны вооружение США по ленд-лизу. Толбухин – прекрасный переговорщик, убедивший румынского короля Михая I арестовать диктатора Антонеску и повернуть почти полуторамиллионную румынскую армию против немцев. К сожалению, о подвигах маршала Толбухина, да и о нем самом сказано очень мало. Не осталось в живых никого из потомков, а сам он не успел написать мемуаров. Слишком рано ушел из жизни, всего через 4 года после окончания войны от тяжелой болезни.
0: Истории о войне.
1: Одним из самых интересных маршалов называют Родиона Малиновского. Он был блестящим шахматистом, поучаствовавшим аж в двух парадах Победы и служивший даже во французском иностранном легионе. Малиновского называют самым большим интеллектуалом. Он много читал и в совершенстве знал французский и испанский. В военной истории Малиновский также остался автором знаменитой военной хитрости во время битвы за Сталинград. Он сорвал прорыв немецких частей к окруженному Паулюсу, выведя против танков Манштейна свои танки, в баках которых не было горючего. Вот как об этом рассказывала дочь маршала Наталья Малиновская.
3: И вот представьте себе, что чувствует каждый танкист, когда он выводит свою машину прямо вот в поле зрения противника. Они стоят на этих самых буграх. Они стоят сутки друг напротив друга. Танки Манштейна и наши танки. И они не знают, получат ли они горючее и когда они его получат.
1: Но немцы не решились атаковать и проиграли. Это была битва нервов, в которой Малиновский победил. Дважды герой Советского Союза, маршал Родион Малиновский, после войны был министром обороны СССР, оставаясь на высшем военном посту до конца своих дней. Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, но память о героях жива и сейчас. В сердцах людей живут светлые образы их лиц, их улыбок, их молодости. И большая благодарность за возможность отмечать День Победы. С праздником вас, друзья! С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
18: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
19: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
18: Я иду в «Кари», а вы?
19: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Авторадио. Реклама.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Е8ТМ. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в Чанган-центр «Автопрестиж» на Зерновой, 52.
10: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией «Комфорт» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
1: Реклама на Авторадио.
0: 58 88 88.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
6: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпромнефть», региональные продажи «Газпромнефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На Красной площади завершаются торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В центре столицы завершился парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад принимал министр обороны Андрей Белоусов, командовал шествием главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев. Во время трансляции были показаны кадры работы российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Завершили парад пилотажной группы и штурмовики Су-25, раскрасившие небо над Москвой в цвета российского флага. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, попыток срыва празднования Дня Победы не было. Сразу же после завершения шествия президент Владимир Путин вместе с зарубежными лидерами возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Сербии, а также представители Абхазии и Южной Осетии. После памятной церемонии гости отправились на официальный прием в московский Кремль. Далее у Владимира Путина запланирована серия двухсторонних встреч. В частности, ожидаются переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Также Владимир Путин проведет контакты с представителями Республики Сербской. Тем временем в Томске, на родине акции «Бессмертный полк», прошло крупномасштабное шествие в очном формате. Участие в акции приняли около 20 тысяч человек. По центральной улице Томска прошли студенты, медики, учителя, общественники, представители национальных объединений и семьи горожан, неся фотографии своих родственников-фронтовиков. Акция стала не просто шествием, а символом памяти и благодарности героям войны. Группа «Ума Турман» рассказала Авторадио, кого вспоминают в День Победы.
4: 9 мая наш герой, наш дедушка,
5: да,
4: который воевал с немцами в Великую Отечественную войну, был ранен и до самой своей смерти ходил с палочкой, хромал. Мы вот детьми его еще застали живым, и он был очень веселым, несмотря на боевую рану.
5: Гениальный вот. Конструктор.
4: Да, он был конструктором, изобретателем и очень веселым человеком. Это наш герой, наш дедушка.
5: Наш главный.
4: Владимир Федорович Котиков.
2: Напомним, акция «Бессмертный полк» ежегодно проходит по всей стране 9 мая в очном и онлайн форматах. Ее участники выходят на улицы с фотографиями ветеранов, тружеников тыла, блокадников и детей войны. Друзья, сегодня День Победы. Великий праздник для нашей страны. Год назад мы с вами отметили 9 мая, впервые спев любимую песню «Катюша» всей страной. В этом году мы объединились с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче и ярче спеть по-настоящему народную песню. Сегодня, в День Победы, ровно в 13:30 по московскому времени, включайте Авторадио погромче, смотрите НТВ, заходите в социальную сеть «Одноклассники» и пойте «Катюшу» вместе с нами. Пойте и обязательно снимайте видео, а затем присылайте запись нам в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс по ссылке в закрепленном посте. Самые яркие ролики попадут в итоговый фильм, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, не пропустите в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио и НТВ, а также на сайте одноклассники.ру «Страна поет Катюшу». Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

А на душе сегодня праздник. Главный, торжественный, особый день, и это День Победы. Страна сегодня, 9 мая, отмечает единственно важный праздник. Авторадио поздравляет с великим Днем Победы каждого слушателя. И совсем, совсем немного останется времени до начала нашего легендарного проекта «Страна поет Катюшу». Сегодня в 13:30 по московскому времени мы все соединимся в одном большом масштабном действии. Мы все споем с вами легендарную песню. В том году мы это сделали впервые, спели хором «Катюшу», тогда это отозвалось у сотни тысяч людей. Многие из вас уже участвовали в проекте. В этом году Авторадио объединились с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче и ярче спеть легендарную «Катюшу». Сегодня ровно в 13:30. Включайте Авторадио громче, смотрите НТВ, заходите на сайт «Одноклассники» и пойте «Катюшу» вместе с нами. Не просто пойте, снимайте видео, присылайте их нам в официальный канал Авторадио в Макс по ссылке в закрепленном посте. Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм, который увидят миллионы зрителей по всему миру. Не пропустите, в 13:30 «Страна поет Катюшу». Мы сделаем это вместе.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
8: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Реклама на Авторадио.
12: 58-88-88.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В преддверии большого и светлого праздника Дня Победы мы чествуем и поздравляем героев Великой Отечественной. В серии специальных программ «История о войне» мы продолжаем рассказывать все о ключевых и переломных моментах этой тяжелой и долгой войны. И сейчас речь вновь пойдет о выдающихся советских полководцах. Они действительно были избранными. Они держали победу, продемонстрировав всему миру интеллектуальное и моральное превосходство советской военной элиты. Среди удостоенных Ордена Победы был выдающийся военный и государственный деятель маршал Семен Тимошенко. Он внес огромный вклад в восстановление армии после репрессий в конце 30-х годов, вернул из тюрем и лагерей сотни военачальников, ввел новую систему боевых учений в любых погодных и природных условиях. На второй день Великой Отечественной Семен Тимошенко был назначен председателем ставки главного командования. В июле 41-го, командуя Западным фронтом, попытался контратаковать немцев близ белорусского города Лепель. Его войска понесли тяжелые потери, но сковали продвижение врага на московском направлении. Осенью 41-го Тимошенко отбил у немцев Ростов-на-Дону, что стало тогда первой победой Красной армии в сражении с фашистами. После окончания войны маршал еще в течение 15 лет командовал различными военными округами, а в апреле 1960 года вошел в группу генеральных инспекторов Минобороны СССР.
0: Истории о войне.
1: Маршала Леонида Говорова подчиненные втайне прозвали «аптекарь». И не случайно. Он со скрупулезностью фармацевта выверял и готовил каждую операцию. Именно благодаря этим личным качествам командующего Ленинградским фронтом город на Неве не только устоял, но и сумел прорвать блокаду. Говоров сумел сдержать удары фашистских бронетанковых колонн. Для этого он использовал самые неожиданные приемы, удачно их комбинируя. Его бойцы валили деревья, поджигали стога сена, чтобы остановить противника. Вот как об этом рассказывал внук маршала Алексей Говоров.
2: Самое главное было сбить темп наступления. Дальше из засад применялись также танки. Были использованы так называемое мобильное минирование, когда на грузовиках бойцы ездили и ставили мины. То есть там, где фашисты еще мины не видели за несколько часов до этого, они подрывались. Спустя какое-то время.
1: Способность генерала Говорова держать мощнейший натиск стальной машины вермахта стала нарицательной. Маршал Жуков, давая указания другим командирам, говорил: «Упрись, как Говоров».
0: Истории о войне.
1: Последним советским полководцем, награжденным Орденом Победы, стал маршал Кирилл Мерецков. Высшую полководческую награду он получил уже после окончания Великой Отечественной за победу в Маньчжурии во время разгрома японских войск, союзников гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Об этом в эфире Первого канала вспоминал сын маршала Владимир Мерецков.
3: Там группировку разбили быстро, фактически за 10 дней, а полностью за 20 дней. Его фронт взял 300 тысяч военнопленных японцев, 70 генералов, главе с начальником штаба.
1: Эта победа стала вершиной полководческой карьеры Кирилла Мерецкого. После войны маршал командовал военными округами, в том числе московским, занимал пост помощника министра обороны. Когда военачальник ушел из жизни в 68-м году, он был удостоен высшей посмертной чести – захоронения в Кремлевской стене. Говоря о великих полководцах, нельзя не вспомнить еще одного человека – генерала Алексея Антонова. Он единственный кавалер Ордена Победы, не имевший маршальского звания. Но это не умаляет его заслуг. Антонова называли «мозг Сталина». С середины 43-го года генерал стал одним из ближайших военных помощников верховного главнокомандующего. Антонов стал ведущей фигурой в планировании разгрома немецких войск. Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. В каждую эпоху есть люди, которые отважно защищали свое отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны. Люди, которые совершили подвиг, многие из них пожертвовали своей жизнью. Память о героях Великой Отечественной живет в наших сердцах. Они всегда будут примером патриотизма, несгибаемой силы духа, мужества и доблести. С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне. На Авторадио. Авторадио. Реклама.
4: Чеков Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4 800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-770-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
11: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
12: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
11: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Авторадио.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Мороженое пломбир Вианта Витория. Вафельный рожок, ванильное, 100 грамм за 47 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 20 мая 2020 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-335.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
7: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Реклама на Авторадио.
8: 58-88-88. Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама.
1: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
4: Категория 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Москве готовы принять делегацию США для переговоров по Украине. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Москва была бы готова принять делегацию из США для переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До этого американский лидер заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В начале мая Трамп высказывал мнение, что кризис на Украине получится урегулировать путем переговоров.
3: Про праздник.
2: В России сегодня празднуют День Победы. Торжественные парады прошли по всей стране, как и шествие бессмертного полка. В Москве Владимир Путин после торжественной части пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Одним из старейших участников столичного парада стал 102-летний Кирилл Александрович Семенов. Он присутствовал на трибуне рядом с президентом. Кирилл Александрович родился 22 мая 1923 года. Его призвали в Красную армию в марте 42-го. Он сражался под Сталинградом, где был тяжело ранен и встретил День Победы на подступах к Гамбургу. Столица же продолжает чествовать героев Великой Победы. Сегодня и завтра ВДНХ, одна из жемчужин Москвы, преобразится. Специально ко Дню Победы столичные власти подготовили тематический маршрут в честь 81-й годовщины. Прямо сейчас на одной из площадок комплекса находится специальный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. Надя, тебе слово. Что сейчас происходит вокруг тебя на ВДНХ? Какую программу подготовили для жителей и гостей столицы?
4: Антон, приветствую. На ВДНХ сегодня настоящий праздник. Все клумбы усыпаны красными тюльпанами, а сам выставочный центр украшен флагами. А главная изюминка – программа «Живое эхо Великой Победы». Начало маршрута у главного входа. Здесь звучат фронтовые выпуски новостей, а в витринах – документы и газеты того времени. Оформлено все, как в советских фильмах, что помогает погрузиться в атмосферу праздников. В конце центральной аллеи – сквер, как у Большого театра в 60-е годы. Тут уже показывают спектакли по рассказам ветеранов. Если честно, меня зацепило до глубины души. А у фонтана «Дружба народов» – сцена, где выступают музыканты Московской консерватории и другие творческие коллектива. Я как раз сейчас здесь, и мы решили с музыкантами отрепетировать любимую фронтовую песню «Катюша». И через полчаса мы исполним ее в праздничном проекте «Авторадио. Страна поет Катюшу». Ребята, запевай!

0: Катюша.
1: Антон, до старта праздничного проекта осталось полчаса. Мы продолжим готовиться, поэтому передаю вам слово.
2: Спасибо, Надежда. Призываю и тебя, и всю страну подпевать народно любимой Катюше. И уже через полчаса снимать свое исполнение любимой песни на смартфон и присылать видео в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс по ссылке в закрепленном посте. Самые яркие ролики попадут в итоговый фильм, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник, по данным Центробанка, 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один.

Тот самый день, когда и слезы на глазах, и улыбки на устах, мы вспоминаем подвиг великого народа, наших ветеранов. День, который объединяет всех. День Великой Победы. Друзья, Авторадио поздравляет, и вот-вот начнется наша масштабная акция. Проект, который покорил миллионы сердец. Смартфоны наготове, видеокамеры включены, мы будем петь. Минуты остаются до старта масштабного проекта «Страна поет Катюшу» ровно в 13:30 по московскому времени. Включайте Авторадио громче, смотрите НТВ, заходите на сайт «Одноклассники» и пойте Катюшу вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте видео. И присылайте их нам в официальный канал Авторадио в Макс по ссылке в закрепленном посте. Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Совсем немного остается времени. Выходим на финишную прямую, чтобы все вместе хором спеть легендарную песню в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио НТВ, а также на сайте Одноклассники.ру. Страна поет Катюшу! Присоединяйтесь. В студии Ирина Лагутина, как всегда, движение только вперед.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». 9 мая. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
1: Выходила на берег «Катюша».
0: Ко дню Великой Победы. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ.
2: Да, друзья, этот день настал. 81-я годовщина Великой Победы. Именно в этот день. В этот миг говорит Авторадио, показывает НТВ, смотрит, слушает и поет вся страна.
3: Сегодня 9 мая. В прямом эфире вас приветствует большая открытая концертная студия Авторадио в новом технопарке НТВ.
4: Здесь поющий ведущий Авторадио Михаил Брагин, Татьяна Гордеева, Захар.
2: С нами любимейшие артисты нашей эстрады, а также вы, наша самая преданная, любимая аудитория, наша огромная страна.
3: 9 мая – это особенный день для каждого. Праздник со слезами на глазах. Праздник, который отмечают абсолютно все. Ведь Великая Отечественная война оставила след в каждой семье, в сердце каждого из нас. И поэтому мы все часть этой большой истории, и мы часть этой великой победы.
4: Мы помним и чтим о подвиге наших дедов и прадедов. И по многолетней традиции громко и торжественно празднуем День Победы в радио и телеэфире.
2: День Победы – это, конечно же, акция «Бессмертный полк», который идет сейчас по всей стране. Это множество мероприятий, акций, концертов. Ну и, конечно же, праздничные застолья в каждой семье и в каждом доме.
3: А еще с недавних пор День Победы – это «Катюша». Вместе, хором, всей страной.
4: Действительно, друзья, ровно год назад мы впервые в честь Дня Победы спели легендарную, знаменитую «Катюшу», спели все вместе. Эта акция была совершенно уникальной и имела грандиозный успех прежде всего благодаря вам, потому что вы пели вместе с нами.
2: Только вдумайтесь, в акции приняли участие жители более 300 городов и населенных пунктов нашей страны. Мы получили более 3000 видео со всех уголков нашей Родины и не только. 300 тысяч человек приняло участие в нашей акции. Вот это хор!
3: Ну а в этом году вместе с телеканалом НТВ мы надеемся, наш проект приобретет еще более широкие масштабы. И с нами споют миллионы слушателей и зрителей по всей стране и во всем мире.
4: Песни Победы. Их огромное количество и знают все они у всех на устах. Но, пожалуйста,

0: В одиночестве или с любимым человеком, с дружеской компанией или сплоченным рабочим коллективом. В любой точке планеты Земля, на суше, на воде, в воздухе, даже в космосе, ловите условный сигнал проекта и пойте «Катюшу».
1: И не просто пойте, а снимайте. На смартфон или видеокамеру обязательно присылайте нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс».
2: Ваши искренние праздничные поздравления в видео станут частью большого фильма-концерта «Страна поет Катюшу», которую мы опубликуем 12 июня в День России.
0: Уже очень скоро в прямом эфире Авторадио и НТВ зазвучит знакомая всем мелодия, и мы с вами споем, но сначала давайте поприветствуем тех замечательных гостей, которые появились в нашей студии. В этот невероятно насыщенный разными событиями день они все-таки нашли время в своем графике и появились здесь для того, чтобы в этой концертной студии вместе со всей страной спеть Катюшу. Давайте поприветствуем заслуженная артистка России, певица Алсу!
2: Алсу, привет!
3: Добрый день!
2: Очень рада, что именно в этот день ты вместе с нами в этом замечательном проекте «Страна поет Катюшу».
0: Твои поздравления!
3: Ну, конечно же, я присоединяюсь ко всему сказанному. Для меня большая радость и честь принять сегодня участие в этом замечательном проекте. И, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы и еще раз сказать слова благодарности нашим героям. И спасибо им за все, что они для нас сделали, рискуя своими жизнями. Низкий поклон нашим героям. С праздником, страна!
1: Одна из самых ярких и популярных артисток на нашей сцене – Люся Чеботина!
4: Добрый день, любимая страна! Добрый день, дорогие наши ветераны! Добрый день, наши бабушки, дедушки, наши мамы, отцы! Я хочу сказать, что действительно очень важный, очень трепетный день настал, и я безумно рада и присоединиться к акции «Спеть вместе с вами, Катюшу». Любимая песня с детства, и я считаю, что как раз-таки такая акция и объединяет нас еще сильнее сплачивает. Поэтому давайте вместе споем ее, и, конечно же, пусть всегда светит солнышко, и пусть всегда удача вам улыбается. С праздником!
2: Звезды, телеканал НТВ, ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров и ведущий кулинарного шоу «Поедем, поедим» Федерико Арнальди. Здравствуйте, коллеги.
5: Здравствуйте.
6: Грация, бонжорно.
2: Бонжорно. Слава, несколько слов.
5: Я хочу от всей души поздравить всех уважаемых зрителей с Днем Победы. Действительно, это важный праздник для каждого из нас. И память о людях всегда жива, пока мы помним.
2: Федерико, ну а благодаря тебе наша акция выходит на международный уровень, можно сказать.
6: Да, и это так трогательно для меня лично, потому что в далеком 2012 году, когда я впервые открывал для себя Россию и побывал на праздновании в честь Дня Победы, я просто почувствовал вот это мощь, сплочение всей страны. Так вдохновлялся, что вернулся домой в Италию, взял гитару и продолжал петь всякие песни в честь Дня Победы, Катюши, День Победы. И мои соседи не понимали, что происходит в моей квартире. Я так гордо это делал, и этот момент очень сильно вдохновил, можно сказать, на то, чтобы потом я переехал сюда, в Россию. Спасибо вам большое за то, что приняли меня.
2: Спасибо.
0: Ну и как прекрасно видно всем зрителям прямой трансляции, с нами сегодня академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и солист, заслуженный артист России Максим Маклаков. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, с праздником!
7: Здравствуйте, с праздником! Я от лица всего нашего большого коллектива ансамбля имени Александрова поздравляю всех с праздником, с великим праздником Победы. И мы присоединяемся тоже к вашей акции с большим удовольствием. Ведь без ансамбля имени Александрова эта песня так не звучит. Поэтому с праздником, дорогие!
1: Ну что же, все и все готовы к старту нашего проекта, буквально считанные секунды. Остаются до того момента, как наша Катюша прогремит на всю страну, и мы уверены, на весь мир.
5: Как только отзвучит финальный аккорд песни, ваша задача отправить видео с исполнением Катюши в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс», в закрепленный пост «Страна поет Катюшу». Вот такая простая инструкция. Ну что, артисты готовы?
3: Наши. Мы готовы!
5: Страна готова!
2: Да!
5: Поэтому прямо сейчас давайте вместе исполним легендарную Катюшу.
8: 5, 4, 3, 2, 1! Поехали!
9: Ко Дню Победы страна слушает

0: 9 мая, в День Победы, всей страной от всего сердца страна поет Катюшу.
1: Заслуженная артистка России Алсу! Великолепная, любимейшая певица Люся Чеботина!
2: Замечательные ведущие телеканала НТВ Вячеслав Макаров, Федерико Арнальди!
3: Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и солист, заслуженный артист России Максим Маклаков!
1: Ведущий вечернего шоу на Авторадио Брагин, Гордеева, Захар.
2: Ну и вся Россия, весь мир в проекте «Страна поет Катюшу».
3: 9 мая в прямом эфире НТВ и Авторадио.
1: Мы от всей души благодарим всех участников нашего большого праздника.
2: Мы благодарим каждого из вас, наших дорогих слушателей и телезрителей по всей нашей необъятной родине.
3: Все ваши видео, которые вы снимали, как «Вместе мы поем Катюшу», мы ждем в официальном канале Авторадио в мессенджере «Макс».
1: Эти праздничные видео станут частью большого проекта, который называется «Страна поет Катюшу». Этот фильм мы выложим 12 июня в День России.
2: Ну а сегодня, 9 мая, мы еще раз от всей души хотим поздравить вас с Днем Великой Победы.
3: Мы чтим подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы передаем эту гордость из поколения в поколение.
1: И мы знаем, что в каждом городе, на каждой улице, в каждой семье, в каждом сердце сегодня настоящий праздник. Иначе и быть не может в День Победы.
2: С 9 мая.
1: С Днем Победы!
4: Ура!
0: 9 мая. День Победы. Всей страной от всего сердца страна поет Катюшу. 9 мая. День Победы на

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: Свежесть всегда?
5: Да, в магазинах да.
4: Бедрышки для барбекю в кавказском маринаде. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
6: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
8: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
18: Указана минимальная цена на «Чанган CS 35+» с комплектацией комфорта 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
3: Реклама на Авторадио.
19: 58-88-88.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь.

много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
4: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле стартовали переговоры Путина и Фица. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фица. Об этом сообщает РИА Новости. Подробности переговоров пока неизвестны, однако известно, что российский лидер коротко пообщался с Фица тет-а-тет перед началом официальной встречи. Фица поздравил россиян с праздником Победы. По его словам, нет в мире народа, кроме российского, который бы так переживал и настолько чувствовал произошедшее в 1941-45 годах. Путь к заключению мирного соглашения с Украиной долгий и полный сложными деталями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом, Песков прокомментировал слова госсекретаря США Марка Рубио о том, что Вашингтон готов играть роль посредника между Россией и Украиной при условии прогресса в мирном процессе.
3: Про акции.
2: В Париже прошла акция «Бессмертный полк». Участники акции в столице Франции вышли со знаменем Победы и флагами СССР. «Бессмертный полк» направился в сторону кладбища Пер-Ла-Шез, где акция завершится возложением цветов к памятнику русским участникам французского сопротивления. Также сегодня шествие «Бессмертного полка» прошли в Сеуле и Туркмении. В нашей стране акция стала по-настоящему народной, ведь история каждой семьи в нашей стране неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Актриса театра и кино Екатерина Гусева в беседе с Авторадио рассказала, что специально оставила фамилию дедушки, потому что именно он герой и ее Дня Победы.
4: Мой дедушка Василий Гусев. Именно поэтому и я Гусева. Потому что я очень люблю своего деда. Я им горжусь. Он у меня герой. Служил в Красной армии. Есть фотографии, где он в Буденновке с Красной звездой. Потом отправился на Финскую войну. Воевал 2 года. Потом Великая Отечественная. Все 4 года. Первый железнодорожный полк Белорусского фронта. 4 года провел на железной дороге. Дошел, можно так сказать, до предместья Берлина, а потом отправился на японскую войну, на Сахалин еще на 2 года. То есть бабушка его ждала 8 лет. Он вернулся, у него была контузия. До конца жизни мучился от головных болей, но, тем не менее, с руками, ногами, а главное, живой.
2: День Победы в нашей стране – особенный праздник, объединяющий воспоминаниями не только семьи, но и людей из разных стран. За 81 год у 9 мая появились свои традиции, и одна из них связана с Авторадио. Сегодня, в День Победы, буквально 30 минут назад, в прямом эфире Авторадио с вашей невероятной поддержкой вновь прошла акция «Страна поет Катюшу». Мы получили просто фантастический отклик и благодарны всем вам за видео, которые продолжают поступать в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс» по ссылке в закрепленном посте. Напомню, что ваши видео мы принимаем до 11 мая включительно, поэтому если в День Победы вы пели «Катюшу» вместе с Авторадио, сняли это на мобильный телефон, поделитесь видео с нами. Самые яркие ролики станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. Еще раз огромное спасибо за участие. С праздником! С Днем Великой Победы! Официальный курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления –

Сегодня не просто выходной, сегодня страна отмечает самый главный праздник. 9 мая, День Великой Победы. И в этом часе у вас есть возможность передать самые теплые пожелания и поздравления в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Наш единый номер, и я, Ирина Лагутина, с удовольствием все зачитаю. Авторадио, с великим праздником Победы нас всех! Желаю всем здоровья, неба чистого, голубого солнышка в душе, теплых воспоминаний в кругу родных и друзей, мужества и стойкости у пульта. Челябинск обняла от Натальи Петровны сообщение. Многочисленные поздравления летят от всех наших слушателей с праздником Великой Победы. Добрый день, страна, говорит Сергей Романец из Краснодара. 9 мая это святое. Спасибо дедушке за то, что дошел до Берлина. Горжусь, всех с праздником. Алена Молчанова передает поздравления всей стране, своей семье, родным, близким. Всех поздравляет с великим праздником 9 мая. Низкий поклон ветеранам. Спасибо вам за все. Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления в этот праздничный день 9 мая, Великий День Победы. Номер телефона +7 915 459 2020.

У нас с вами тайн точно никаких нет. Сегодня великий день, главный праздник страны, День Победы. И мы с вами его отмечаем. Авторадио поздравляет каждого в прямом эфире. Передаем ваши приветы и поздравления. Плюс 7-915-459-2020. С главным праздником поздравляю всю семью Олениных, нашу бабушку Веру Михайловну. Главное, крепкого здоровья от Ирины. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, жену Баландео Елену Викторовну с 15-летием совместной жизни. Люблю, ценю, уважаю, муж Олег. 7 мая отметила свой юбилей. Красивая женщина, прекрасная мама, замечательная жена, высокий профессионал, учитель, на чьих уроках открываются не только учебники, но и сердца. Похил, Ирина Сергеевна, родные и друзья, поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы ваша энергия только умножалась, а энтузиазм никогда не иссякал. Пусть в твоей жизни будет много поводов для гордости, искренних улыбок, светлых моментов, крепчайшего здоровья, стабильного процветания, легкости на душе и новых горизонтов для творчества. Авторадио присоединяется к поздравлениям. Самого большого счастья вам желаем и вдохновения для новых достижений. С днем рождения! Ненадолго прервемся на музыку и продолжаем вновь передавать приветы.

0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Авторадио.
4: 58 88 88.

В этот день желаю только мира и добра. Вспоминаем подвиг великого народа, наших с вами ветеранов. Авторадио поздравляет с великой победой. Ваше сообщение в прямом эфире передаем на всю страну. Плюс 7-915-459-2020. Поздравляем всех с днем великой победы над фашизмом. Никто не забыт, ничто не забыто. Вместе мы едины и непобедимы. Волонтерская группа «Чеховская кошеварочка». Авторадио, добрый день. Меня зовут Мария Семенова из Санкт-Петербурга. Сегодня особенно хочется сказать спасибо всем, кто воевал, работал в тылу и ждал своих мужчин с фронта. Давайте никогда не забудем цену этого мира. С днем победы, родные. Александра Ушакова поздравляет с днем рождения. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего, желает Авторадио. Привет летит Владимиру Дьячкову из Челябинска. И Наталья Бурец поздравляет всех с днем победы. Город Владивосток и село Ивановка, Приморский край. Ну что же, продолжаем отмечать День Победы. Ваше поздравление близким и родным зачитываем в прямом эфире. Плюс 7-915-459-2020.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти майские дни в серии специальных программ «История о войне» мы продолжаем вспоминать основные события Великой Отечественной, знакомить вас с ее героями, рассказывать о том, что помогало солдатам и труженикам тыла приближать День Победы. Пришло время узнать о работе тех, благодаря кому сегодня сохранились уникальные письменные фото и видеосвидетельства войны. Пришло время поговорить о подвиге фронтовых корреспондентов. Уже буквально через неделю после начала войны в редакциях центральных газет и на всесоюзном радио были созданы военные отделы. 24 июня начало работать Совинформбюро, которое за 4 года обнародовало более 2000 различных материалов. В годы войны осталось лишь 18 центральных газет, однако появились фронтовые издания, которые выходили не только на русском, но и на азербайджанском, казахском, узбекском и других языках. Ведущей в советской военной прессе была «Красная звезда». Там печатались крупнейшие советские писатели Алексей Сурков, Василий Гроссман, Константин Симонов, Алексей Толстой, Илья Эренбург. За 4 года вышло 1200 номеров газеты. Там уже 24 июня были опубликованы строки стихотворения Василия Лебедева-Кумача «Священная война», которому суждено было стать гимном Великой Отечественной. Вот как об этом рассказывала дочь поэта Мария Деева.
2: Василию Ивановичу позвонили из редакции «Красной звезды» и попросили написать стихотворение в первый военный номер.

0: чуть позже звонили уже, в свою очередь, из редакции «Известий» и тоже просили написать стихотворение. Василий Иванович сказал, что я не могу, просто физически я уже работаю по заданию «Красной звезды». Если «Красная звезда» даст добро, то тогда я разрешу печатать одновременно в двух газетах. Поэтому 24 июня «Священная война» была напечатана в «Красной звезде» и «Известия».
1: В годы войны регулярно выходили «Правда», «Труд», «Комсомольская правда». Редакции всех этих изданий посылали на фронт своих лучших сотрудников. «Правда», например, направила в действующую армию Бориса Полевого, «Комсомолка» Аркадия Гайдара. Неутомимый корреспондент «Красной звезды» Константин Симонов прошел дорогами войны тысячи километров и создал потрясающие стихи, рассказы и очерки. Огромный резонанс в армии и тылу вызвали два потрясающих очерка Петра Лидова о Зое Космодемьянской. Первый из них появился 27 января 1942 года, второй через месяц 28 февраля. Впоследствии их перечитывали почти все фронтовые и флотские газеты. О событиях того времени вспоминал известный драматург и сценарист, работавший в годы войны репортером в «Комсомольской правде» Яков Костюковский.
2: Наши корреспонденты, одни из первых обнаружили историю, связанную с повешенной Таней, как тогда писали, которую впоследствии сказала Зоя Космодемьянская. Они, торопясь, передали военным телеграфом нам. И мы успели это напечатать, хотя сама «Правда», главная газета, специально задержала нашу публикацию, чтобы первого напечатать их корреспондента Петю Лидова. Но мы почти одновременно вышли. Но это такой чрезвычайный случай.
1: Газеты были для фронтовиков еще одной весточкой из дома. Из них они узнавали о положении дел на фронте. Их передавали из рук в руки. Героическую летопись боевой мощи Красной армии писали и фотокорреспонденты. Аркадий Шайхет, Георгий Зельма, Евгений Халдей. Их работы стали классикой военного фотоискусства. Чтобы сделать удачный кадр, запечатлеть важный момент, репортеры рисковали жизнью, работали на передовой. Их оружием была камера. Вот что вспоминала дочь военного фотокорреспондента газеты «Правда» Александра Устинова Нелли.
3: Работу военного фотокорреспондента надо было снять. Дальше надо было обработать пленку. И эту пленку он обработал там, на фронте. Дальше надо было, чтобы она попала в Москву. Надо найти какой-то самолет, который летит в Москву, и уговорить летчика, чтобы он взял эту самую пленку с собой. Дальше надо было позвонить, дозвониться до Москвы и сказать: пошлите там человека и возьмите эту пленку. И так каждый раз.
1: События военного времени, документально отраженные в хронике, результат большого человеческого подвига и мужества. И многие кадры, которые сегодня мы видим в учебниках истории на экране, дались ценой жизни. На фронте трудились 252 кинооператора. Каждый пятый из них не вернулся домой. Каждый кадр, каждый план были на вес золота. Кинооператор на войне – это и режиссер, и журналист, и монтажер в одном лице. Времени на авторские задумки не было. Однако отснятые кадры фронтовой хроники вошли во многие документальные фильмы. Среди них «Знамя Победы над Берлином водружено», «Берлин. Разгром Японии». Работы фронтовых корреспондентов – пример величайшей преданности человека своей профессии и родине. Журналисты, поэты, писатели, публицисты – все стали вместе со своим народом на защиту Отечества. С вами была Наталья Беляева.
4: Истории о войне на Авторадио.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
14: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
18: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
20: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
22: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
23: ВГЛ «Квадент», «Спортсоюз», «Алгоритм» номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
24: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
25: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
24: Я иду в «Кари», а вы?
25: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
26: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
27: Привет всем слушателям «Авторадио». Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку «Авторадио» 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

только хиты звучат на Авторадио всегда и везде. Единый номер. +7 915 459 2020. Авторадио сегодня поздравляет. Николай Владимирович передает привет своей жене Русичке с праздником Авторадио. Мы в дороге в деревню. Будем дела делать и отмечать праздник. Светлана поздравляет с праздником Победы. Передает привет и поздравляет с днем рождения своего сына Кирилла. Он родился в такой знаменательный день. В данный момент находится в армии легкой службы. Авторадио присоединяется к поздравлениям. Привет, страна! Всех с великой победой! С праздником 9 мая! Московская кофейня на паях пела песню «Катюша». Хочу передать привет Ирине, Наталье, Анне от Кристины. Привет, Россия! Хочу поздравить всех с праздником великой победы и сказать своему любимому мужу Прокофьеву Алексею, что я его очень люблю. Ты самый лучший! Это сообщение от Екатерины. Много еще ваших поздравлений впереди. Добавим немного музыки и обязательно продолжим.

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Макароны шебекинские, спагетти, спирали, перья. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 20 мая 2020 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
8: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. Комплектация комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автокредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58 88 88.

0: Мы с вами не играем. Авторадио поздравляет. Здесь и сейчас, в прямом эфире, заключительная порция ваших сообщений. Привет, летят Власенко, Екатерине, Матвенко, Димоше и Галюсику. Желаю мирного неба, счастья, здоровья от Бочаровых Игоря, Алены и Яночки. Мы из Славянска на Кубани отмечаем праздник у них на даче. С Днем Великой Победы! Спасибо вам за флешмоб Катюшу. Мы семья героя СВО. И внуки ветерана Великой Отечественной войны из города Волгодонск. Хотим поздравить весь наш любимый народ с праздником. Всем крепкого здоровья, мирного неба, низкий поклон нашим ветеранам. Доброго времени суток! Хочу поздравить своих близких, семью Голуновых, Кашиных, Татоновых с Днем Великой Победы. Мирного неба над головой, город Владивосток, Приморский край. Ну что же, пролетел наш праздничный час приветов и поздравлений. Авторадио еще раз громко каждого от всего сердца поздравляет с Днем Победы. Мира вам, любви и добра. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
2: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
11: В Москве 15 часов.
0: Новости.
12: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. Подробности далее.
13: Про главное.
12: Трехсторонние переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, и когда они возобновятся, неизвестно. Об этом RT заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, каждая страна сейчас знает о тех действиях, которые она должна предпринять перед следующим раундом переговоров. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для мирного процесса. Также госсекретарь США Марко Рубио сказал, что решение украинского конфликта застопорилась. Однако США готовы сыграть любую роль в мирном процессе. А уже сегодня утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва была бы готова принять американскую делегацию для проведения переговоров по Украине.
13: Про Санкт-Петербург.
12: Празднование Дня Победы продолжается в Санкт-Петербурге. В северной столице на Невском проспекте участники общественного движения «Волонтеры Победы» развернули Знамя Победы. Один из главных символов праздника и победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о том, как 9 мая встречали в Санкт-Петербурге, расскажет собственный корреспондент Авторадио в северной столице Галина Осипова. Галина, вам слово.
14: Антон, приветствую. Даже несмотря на то, что в целях безопасности в этом году на Дворцовую площадь вход был исключительно по приглашению, билетом, на всех прилегающих улицах собралось огромное количество зрителей. Ведь парадные расчеты после того, как выходят с площади, продолжают двигаться торжественным маршем и исполнять песни. В районе полудня сформированные колонны бессмертного полка, пропустив вперед ветеранов на ретро-автомобилях, начали свое шествие по Невскому проспекту. По предварительным оценкам, более миллиона петербуржцев сегодня прошли с фотографиями своих героев. Наравне с шествием в акватории Малой Невки впервые состоялась акция «Бессмертный флот». Около 30 парусных моторных судов, на бортах которых названия погибших в годы войны на Балтике кораблей, прошли по фарватеру на глазах у многочисленных зрителей. Финалом праздника станет салют, который прогремит над Невой в 10 часов вечера. Антон?
12: Спасибо, Галина. К слову, в Москве также ожидается праздничный салют. Традиционно начнется в 10 вечера. Праздничные залпы прозвучат на нескольких площадках, в том числе на Воробьевых горах, Лужниках и парке Зарядье. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы объединяют всю страну, от столицы до самых дальних регионов России. Накануне в Благовещенске на площади Победы торжественно зажгли вечный огонь в рамках патриотической акции «Огонь памяти». Частичку вечного огня в Амурскую область доставили от могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Этот огонь – память об амурчанах, воевавших на фронте и работавших в тылу. В Благовещенске его привезли впервые. Акция стала завершением работы по газификации мемориала. Реализация проекта стала возможной благодаря социальному партнеру ПАО «Газпром». А далее из Благовещенска частичка вечного огня отправится в китайский Хайхэ к братской могиле советских воинов. Официальный курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Ну а мы не как будто, мы действительно в каком-то гипнотическом, в хорошем смысле этого слова, состоянии пребываем, потому что то, что произошло здесь на Авторадио буквально пару часов тому назад, это по-настоящему круто. Друзья, по доброй традиции, в честь Дня Великой Победы мы всей страной спели легендарную песню «Катюша». Всем, кто пел с нами и снимал это на телефон или камеру, огромное спасибо. И, друзья, напоминание о том, что ваши видео мы принимаем до 11 мая включительно в официальный канал Авторадио в Макс. Ну и, собственно, как мы и обещали, самые яркие ролики станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. От меня, Владимира Бодрова, всем искренние поздравления с Днем Великой Победы и море любимой музыки в продолжении эфира первого автомобильного. Мы едем дальше.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио представляет «Истории о войне».
1: Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем чествовать и поздравлять героев Великой Отечественной. И в серии специальных программ продолжаем рассказывать вам о ключевых и переломных моментах войны. Позади битва за Москву, блокада Ленинграда и обороны Сталинграда. На очереди Курская битва, которая продолжалась полтора месяца и в которой участвовали более 2,5 миллиона человек. Битва, окончательно решившая исход всей Великой Отечественной. После поражения в Сталинграде Гитлер был нацелен на реванш. 15 апреля фюрер уже объявил о начале подготовки к кампании под кодовым названием «Цитадель». Он честолюбиво заявлял, что победа под Курском должна послужить факелом для всего мира. Однако в Москве узнали о планах вермахта. Причем еще 12 апреля, за 3 дня до подписания Гитлером, на стол Сталина лег точный текст директивы, завизированный всеми службами вермахта. Вот что рассказывал в интервью авторадио знаменитый советский разведчик, генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко.
2: За 2 месяца мы сообщили, сколько сил будет задействовано со стороны Германии. Точная дата выступления. Были точно сообщены количество расположения немецких полевых военных аэродромов. Стратегия, тактика была раскрыта. Эта информация нашла подтверждение.
1: Таким образом, первым Курскую битву выиграли наши разведчики. Маршал Георгий Жуков разгадал тактические планы противника, поэтому был уверен, что его нужно измотать в обороне и только затем перейти в наступление. Началась подготовка. С апреля по июнь солдаты и

0: Жители Орловской, Воронежской, Харьковской областей строили оборонительные сооружения. Без выходных и днем, и ночью вручную копали землю. Это был титанический труд. Было создано 8 оборонительных рубежей, 10 тысяч траншей и ходов. Советские войска готовились тщательно. Ставка Верховного главнокомандующего к началу битвы сформировала центральные и Воронежские фронты. Перекинула в район боевых действий 1 300 000 человек, 1000 орудий, танков, минометов, самоходных установок и самолетов. Немцы тоже тщательно готовились к решающему сражению. Они были настроены на победу. Они готовили русским неприятный сюрприз. Кошачье бронетанковое семейство, новые «Тигры» и «Пантеры». Впрочем, и к этому советские военачальники были готовы. Вот как об этом рассказывал историк Георгий Куманев.
1: Еще в январе 43-го года под Ленинградом мы захватили экспериментальный, видимо, немецкий танк «Тигр». Доложили об этом Сталину, что очень мощная броня. Провели испытания, непробиваемый он был, этот танк. И верховный главнокомандующий тут же дал задание создать кумулятивные снаряды, которые будут пробивать и эти типы немецких танков.
0: Вслед за «Тигром» появился другой грозный зверь – танк «Пантера». В этой машине немецкие инженеры воплотили все достижения конструкторов. Она весила на 10 тонн меньше «Тигра», но не уступала ему по техническим характеристикам. В общей сложности было выпущено более 250 «Пантер». 200 из них приняли участие в бою на Прохоровском поле. Остальные попросту сломались в пути.
2: Истории о войне.
0: Безусловно, солдаты осознавали опасность грозного противника, но миф о непобедимости «Тигров» и «Пантер» был разрушен. В мае все советские войска прошли спецподготовку. Бойцы научились бить в слабую часть бронированных кошек, гусеницы и боковые части. И все же настоящим героем Курской битвы стал наш чудо-танк – простой, легкий и маневренный Т-34. В середине лета стороны были готовы к бою. Самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны началось 12 июля недалеко от железнодорожной станции Прохоровка. Вот что об этом рассказывал историк Георгий Куманев.
1: Перед самым началом вражеского наступления, когда за десяток минут солдаты вермахта стали выползать из своих щелей укреплений, командующий войсками Центрального фронта Константин Рокоссовский отдал приказ артиллерии открыть огонь. Представляете, они уже выползли многие, ну как клопы из укрытий, и артиллерия нанесла мощный удар.
0: Затем наступила тишина. Никто не решался наступать первым. Под утро немцы не выдержали и двинулись вперед. Прохорово поле превратилось в ад. С обеих сторон в битве приняло участие 1200 танков и самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день. К вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались в рукопашную. Об этом вспоминал свидетель тех событий Николай Полунин.
3: С обеих сторон около 2 миллионов во всей дуге военнослужащих. Самые крупные танковые сражения с нашей стороны, сотни танков с ихней стороны, самолетов и наших, и ихних. Не услышишь голос, надо кричать было на ухо, чтобы услышать друг друга. Земля вот дрожит, солнце еле просматривалось от пыли и дыма. Не знаешь, чьи это бьют. И вот так продолжалось 55 дней.
0: Немцы пытались наступать широким фронтом, однако это им не удалось. Бойцы Красной Армии, как и предполагал Жуков, в ходе кровопролитных боев измотали противника, и 3 августа войска Воронежского и Степного фронтов под командованием Николая Ватутина и Ивана Конева перешли в наступление. Взяли Белгород, а 5 августа – Орел. Маршал Жуков впоследствии никогда не комментировал итоги Курской дуги. Слишком дорогой ценой далась нам эта победа. Вечером 5 августа в честь героев этой великой битвы в Москве был дан первый за время войны артиллерийский салют. Курская дуга стала нашим блицкригом, и советские войска начали свой победный путь до Берлина. С вами была Наталья Беляева.
2: Истории о войне на Авторадио.
4: Реклама. Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. «Циан», «Островок», «Роза Хутор» и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Авторадио.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Масло традиционное «Вкуснотеево» 82,5%, 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 20 мая 2020 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-335.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Рок.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
9: ВГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Полеты гражданских лайнеров на юге России возобновились. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Полеты гражданских воздушных судов на юге России проходят в штатном режиме. О нормализации ситуации заявили в Минтрансе. Министерство отметило, что с начала суток до полудня выполнены более 100 рейсов из аэропортов юга России. Самолеты перевезли более 14 тысяч пассажиров. До конца дня планируется выполнить еще 347 рейсов. 178 бортов будут вылетать из южных гаваней, а 169 прилетят, отметили в министерстве.
3: Про банки.
2: Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый «белый список Минцифры». Речь о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьеру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавлять интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы.
3: Про праздник.
2: Мировые СМИ вели прямые трансляции Парада Победы на Красной площади. Трансляции организовали британские The Sun и The Daily Telegraph, немецкое издание Day Weight, китайские телеканалы, а также агентство Associated Press. В Индии парад показывали 4 СМИ. Кадры с Красной площади также выходили в эфире CNN и Sky News. Во время парада Владимир Путин выступил с речью, назвав День Победы главным и священным праздником и подчеркнув роль советского народа в победе над нацизмом. После завершения парада российский президент вместе с иностранными лидерами возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Республики Сербской, Абхазии и Южной Осетии. Более 30 тысяч человек приняли участие в шествии бессмертного полка в Сыктывкаре. В этом году акция в городах и районах Республики Коми проходит как очно, так и онлайн. Жители шли с портретами своих героев целыми семьями. К акции присоединились ветераны, представители власти и родные участников специальной военной операции. Как отметили организаторы, с каждым годом число участников бессмертного полка в регионе продолжает расти. У каждого в нашей стране есть свои ассоциации с Днем Победы. У кого-то это праздничные парады, у кого-то прогулки в парке, а у кого-то праздничный салют. О своих ассоциациях и традициях, связанных с праздником, Авторадио рассказал музыкант Алексей Воробьев.
4: В День Победы я, как ребенок, который все-таки вырос на военных фильмах, смотрел их с детства, восхищался. Для меня этот вот праздник, он как раз-таки связан с киногероями, потому что мне не посчастливилось видеть настоящих, да, героев, прошедших войну, в лицо, и поэтому вот у меня это вот военные фильмы «В бой идут одни старики, чего стоят». Когда смотришь, вот это вот, вот именно с этим временем, наверное, именно с победой, с какой-то невероятной гордостью, какой-то безумной, которая вот прям распирает, если честно, внутри. Меня связано именно с этими людьми, и я счастлив, что, насколько я знаю, настоящие герои, прошедшие войну, и которые отдавали свои жизни за победу. Я много видел интервью, где они говорили, насколько эти фильмы честны и правдивы.
2: А для кого-то за последние годы традицией стало шествие бессмертного полка, и активность участников это доказывает. К примеру, в Санкт-Петербурге сегодня число участников шествия достигло 100 тысяч. Курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: День, в самом деле, невероятный, друзья, потому что сегодня мы отмечаем День Великой Победы и делаем это со всем уважением к истории. Несколько часов тому назад в эфире Авторадио состоялась всероссийская акция «Страна поет Катюшу», и надо сказать, что мы получили просто фантастический отклик и благодарны всем вам за видео, которые продолжают поступать в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Если вы тоже пели Катюшу с нами, то до 11 мая включительно присылайте нам видео, и, быть может, именно оно окажется в числе тех, кто попадут в большой фильм «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. Не упускайте свой шанс попасть в историю, а я, Владимир Бодров, не стану упускать возможность порадовать вас новой партией любимых песен. Наслаждайтесь.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

рожей под шальною пулей дуры человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: не плачь.
1: Ну здорово, что ли, Вась.
2: 9 мая. День Победы на Авторадио.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти замечательные весенние дни мы с вами отмечаем День Победы. Праздник со слезами на глазах. Со слезами гордости за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы говорим им спасибо и низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. Мы преклоняемся перед вашим трудом. Мы помним о вашем мужестве. И сегодня мы еще раз говорим вам спасибо. А всем слушателям хотим рассказать о вашей фронтовой жизни. Война – это не только сражение, горести и печали. Для многих Великая Отечественная стала судьбоносной. Многих она соединила на всю жизнь. Наш первый герой Сергей Крапивин в 41-м закончил военный факультет медицинского института. Пошел работать в армейский госпиталь. Затем молодой хирург был назначен командиром медсанроты, которая дислоцировалась в селе Левый Росыш. И там он встретил свою Женечку. Тогда никто и не предполагал, что юная медсестра станет его верной спутницей. Сергей Петрович говорил, что для настоящей любви даже война не помеха. Молодой доктор очень трепетно относился к девочкам-медсестрам, оберегал их от опасности. Это не могла не заметить и Евгения.
2: Ну, вообще отличался от всех. Был особенный какой-то. Все только и говорили, что можно нравоучение слышать только от него. Он был командиром батальона и хирургом.
3: Мне это стадо доверили, чтобы туда никто не лазил посторонний. Потому что женщина на войне, это, понимаете, это всегда трудно, очень трудно. И медсанбат всегда под прицелом. И нужно этих девочек было оберегать. Мне их было жалко. Я старался никого не допустить к ним.
2: Он стоящий был командир. Стоящий.
1: Вспыхнувшее чувство оказалось взаимным, и с тех пор эта пара была неразлучна. На фронте познакомились и наши следующие герои. Петр Кадяев добровольцем ушел в армию. Был комиссаром бронепоезда, служил в танковых войсках и пехоте. Однажды, фактически на передовой, он познакомился с юной связисткой Анечкой. Вот как об этом вспоминала Анна Кадяева.
4: Товарищ, он был такой надежный, положительный. Я тоже комсомолка, мы решили вместе быть. И сказали, если мы останемся живы, кончится война, тогда создадим семью и будем вместе всю жизнь. Ну, мы тут сказали в батальоне, что вот так и так. Одобрили. Молодцы, говорят. И даже день 9-го, День Победы, нам устроили обед. Свадьбы нельзя назвать. Вот с тех пор вот мы вместе.
1: Влюблялись и в тылу, хотя о любви молодые люди вовсе не думали. Но судьба, как говорится, и на печке найдет. Не на печке, но на пороге собственного дома повстречала свою судьбу Мария Николаева. Определили на постой молодого лейтенанта. Пришел Павел, увидел Марию и влюбился. Затем проявил смекалку, сходил к соседям, навел справки, что за девушка, как живет, и вернулся, что называется, с серьезными намерениями. Мария обещала подумать, а потом были долгие месяцы переписки.
5: Переписывались очень долго. Я ему понравилась, и мне много писало. Мама говорит, ой, да, эти солдаты, они только обещают. Вот через некоторое время приезжает как раз под Пасху. И мы пошли в сельсовет наш, расписались, и у нас есть посвитка про шлюб. Это на украинском. Свидетельство о браке.
0: Истории о войне.
1: Военный журналист Яков Костюковский впервые увидел свою Фиру еще до войны в 40-м году на Первомайской демонстрации. В шутку он сказал своим друзьям: «Смотрите, какая красивая, женюсь». Посмеялись все, но запомнили. Смешала все планы война, и все же в 44-м году пара поженилась. Вот как об этом вспоминал Яков Костюковский.
6: И вообще тогда свадьбы не играли почти в войну, в общем, за редким исключением каких-то, в тылу где-то, может быть. В Москве почти не играли. Во-вторых, ей было не до свадьбы, она задолго до этого потеряла отца. И мы дали друг другу слово, и это оказалось достаточно, венца не было. И оказалось, это самый крепким браком.
1: Таких историй любви, друзья, во время войны было множество. Мы рассказали вам лишь

0: всего несколько, чтобы на этих примерах любви и верности показать, как сильны настоящие искренние чувства, как уважали и ценили друг друга фронтовики, как берегли свою любовь, каким сильным было желание жить для нас, для будущих поколений. И мы никогда не забудем этого. Еще раз с праздником вас, друзья! С Днем Победы! Здоровья и мирного неба над головой! С вами была Наталья Беляева.
1: Истории о войне на Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб шоу. Суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
5: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
6: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
7: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду.

0: Реклама.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2022 года. Подробности на marketdefizda.ru.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail-сити и на сайте havail.ru.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Роспотребнадзоре рассказали о новом хантавирусе. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, низка. Об этом РИА Новости рассказал представитель Роспотребнадзора Александр Семенов. По словам эксперта, скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Он отметил, что Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией. Напомню, что ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера «Хондиус», выполняющего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены 8 случаев заражения, из них 3 человек не выжили. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с хантавирусом, по крайней мере в Соединенных Штатах, находится под контролем.
3: Про президента.
2: Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим в ходе встречи в Кремле пригласил президента России Владимира Путина с государственным визитом в 2027 году. Об этом пишут РИА Новости. Лидер Малайзии предложил приурочить визит Владимира Путина к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
3: Про праздник.
2: Нашествие бессмертного полка в городах Приднестровья собрались 105 тысяч человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Отмечается, что всего в Приднестровье проживает около 450 тысяч человек. По его словам, только на центральной площади столицы Приднестровья, орденоносного города Тирасполь, собрались с портретами ветеранов 42 тысячи человек. Больше 60 тысяч человек прошли колоннами к мемориалам других городов и сел Приднестровья. Торжественные акции продолжаются и в российских городах. В Санкт-Петербурге впервые прошла акция «Бессмертный флот» в память о героях Балтики. В акватории Малой Невки проходили суда, оформленные с использованием силуэтов кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах размещены портреты участников Таллинского прорыва, трагической эвакуации основных сил Балтийского флота и Сталина в Кронштадт в августе 1941 года. Для каждого День Победы – это особенный праздник. У каждого в нашей стране найдется история дедушки, бабушки, брата или сестры, так или иначе связанные с событиями Великой Отечественной войны. О том, что эта дата значит для россиян, мы спросили у слушателей Авторадио.
4: Для меня 9 мая – это память, гордость.
5: Мы выдержали, мы выстояли, мы победили. Это праздник со слезами на глазах.
6: Мы гордимся своими предками. У меня мой дедушка Герасим Егорович, он дошел до Польши. Другие бабушка и дедушка были работниками тыла.
7: Моя прабабушка была медсестрой, а дедушка был в войсках морского флота. Я ими очень горжусь.
8: Благодаря этому празднику у нас над головами мирное небо. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто за нас воевал, и для меня это очень торжественный праздник.
2: Напомню, сегодня праздничные мероприятия проходят практически во всех российских городах. Во многих из них 9 мая закончится праздничным салютом. В Москве и Петербурге он начнется в 10 часов вечера. Курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек. Евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Спектакль, может быть, и окончен, а День Победы продолжается, друзья, и к нам со всей страны продолжают поступать видео, на которых слушатели Авторадио поют любимую во всем мире Катюшу. Сегодня мы по доброй традиции спели легендарную песню всей страной, и всех, кто пел с нами, лично я, Владимир Бодров, призываю делиться своими видео в официальном канале Авторадио в Макс, потому что самые яркие из них войдут в большой фильм «Страна поет Катюшу», который увидят, между прочим, миллионы зрителей по всему миру. Итак, ваши видео, друзья, мы принимаем до 11 мая включительно, поэтому обязательно присылайте их по ссылке в закрепленном посте в официальном канале Авторадио в Макс и продолжайте тем временем наслаждаться эфиром первого автомобильного радио. Друзья, всех еще раз с Днем Победы!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцев. Московском шоссе и вам Стихина. Сайт wilsi.ru.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».

0: танцуем.
1: Авторадио представляет истории о войне.
2: Друзья, здравствуйте! В эти особенные торжественные дни мая мы поздравляем ветеранов и тружеников тыла, вспоминаем, какой ценой далась победа в войне нашему народу и рассказываем о ключевых и переломных моментах Великой Отечественной. Ровно 81 год назад, в мае 45 года, фашистская Германия пала, был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Закончилась самая страшная война в истории человечества, унесшая жизни более 50 миллионов человек. Непосредственно этому событию предшествовали кровопролитные бои Красной Армии в Польше, Чехии, Венгрии, Австрии на подступах к Берлину. Берлинская наступательная операция, начавшаяся 16 апреля, завершившаяся 8 мая, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в нем принимало участие почти 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий и минометов, почти 8 тысяч танков и 11 тысяч самолетов. Советские войска тщательно готовились к взятию Берлина. Военно-топографическая служба изготовила точный макет города. Инженерные войска под огнем противника строили мосты через Одер. Железнодорожное полотно на занятой территории полностью было перешито на русскую колею. 16 апреля в 5 часов Георгий Жуков начал массированную артподготовку. В течение получаса удары из 9 тысяч орудий и минометов перемалывали первую полосу немецкой обороны. В районах Зиеловских высот войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Кровопролитные бои длились 2 дня. Там погибли десятки тысяч солдат. И все же замок Берлина был взломан. Впоследствии многие критиковали Жукова за то, что он недооценил силы противника. Кратчайшим путем пытался дойти до города, опередив войска Конева. Изучив документы, историк Иван Исаев пришел к выводу, что у маршала Победы были на то объективные причины. Чтобы отрезать армии защитников Рейхстага от столицы, он принял решение, как можно быстрее, пробиваясь через оборонительные сооружения, дойти до соединений Конева.
3: Обычно говорят, вот Зиеловские высоты. Я там был и могу сказать, как человек, видевший своими глазами. Зиеловские высоты занимают только часть плацдарма. А остальная часть – это достаточно гладкая местность. Единственное, что на ней всякие каналы и речки мелкие. И вот через одну из этих мелких речек часть из бригады Кривошейна захватила плацдарм, мост невзорванный. Немцы, кстати, из этого моста извлекли взрывчатку только в 2000-х годах. Они про него просто забыли. Захватили этот мост и через вот эту захваченную переправу, как спицы, проткнули немецкую оборону на всю глубину. Через этот узкий коридор, его расширяя, протолкали, как через игольное ушко, 2 танковые армии.
2: 20 апреля по Берлину был сделан первый артиллерийский залп, а в полдень 25 числа кольцо вокруг немецкой столицы замкнулось. Ее оборона была тщательно продумана. Улицы перекрыты мощными баррикадами. Каждый дом превратился в крепость. Советские танки стали мишенями. Бои в городе не прекращались ни днем, ни ночью. Квартал за кварталом наши войска прогрызали оборону противника, рассказывает военный историк Борис Соколов.
4: Наши танковые армии были введены в Берлин, а в городских условиях танку очень трудно действовать, поскольку он уязвим даже вот от легкого противотанкового оружия типа фаустпатронов. Вот немцы много танков подбивали, в том числе и фаустпатронами, ну и оставшимися танками и орудиями. Хотя гарнизон Берлина очень маленький, был там 1050, но держался он довольно долго, то есть там больше недели шли бои. Только после того, как Гитлер застрелился, гарнизон капитулировал.
2: Ожесточенные бои велись на подступах к Рейхстагу. На рассвете 30 апреля штурмом было захвачено здание Министерства внутренних дел. Днем 30 апреля командир 150-й стрелковой дивизии генерал-майор Шахин

0: Светилов поспешил доложить о захвате Рейхстага. В 14 часов 25 минут Алексей Берест, Михаил Егоров, Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы. Однако истинное Знамя Победы было поднято только поздно вечером, и имена героев неизвестны. Вот как вспоминал об этом свидетель тех событий, артиллерист Александр Бессараб.
1: Мы видели, как пехота наша внутри Рейхстага продвигается от этажа на этаж. Потому что каждый боец за пазухой нес флажок красненький, какой-нибудь кусок тряпки, чтобы показать, что вот есть флажок, вот тут есть флажок, вот тут. Все окна Рейхстага были замурованы. И оттуда стрелял или пулемет, или автоматный огонь вели. А вокруг-то были зарытые танки немецкие на Королевской площади, зенитные установки на фундаментной основе. Они вели огонь прямо по нашим танкам, по самоходным орудиям, по нашей пехоте вели огонь. Здесь сражение шло страшное.
0: Только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал. Утром немцы сдались. А 9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени генерал-фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Сталин к огромной радости своего народа объявил о том, что Великая Отечественная война закончилась. Долгожданная победа. Бойцы Красной Армии ждали ее долгих 1418 дней и ночей. Мы гордимся подвигами наших дедов и прадедов и сделаем все, чтобы будущие поколения их никогда не забыли. С вами была Наталья Беляева.
2: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечтальон» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
10: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечтальон. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том, в числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь VeraFarm. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. VeraFarm – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
17: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
18: В ленту.
2: Авторадио.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Мороженое пломбир Вианта Витория. Вафельный рожок. Ванильное. 100 грамм за 47 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 20 мая 2020 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик «ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
2: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Сегодня вся страна отмечает День Победы. Традиционно военные праздничные парады прошли по всей России. В Москве в составе пешей колонны в параде приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, а также военнослужащие КНДР. В этом году сменился командующий парадом. Им стал генерал-полковник Андрей Мордвичев. Традиционно перед началом на Красной площади выступил Владимир Путин. Президент поздравил россиян с Днем Победы и назвал 9 мая священным и главным праздником страны. По словам президента, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции. И как бы ни менялась техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди, сказал президент. В этом году на празднование Дня Победы прибыли главы 7 государств. По словам помощника президента Юрия Ушакова, представители сами выразили желание посетить Москву в дни празднования Победы. В этом году специальных приглашений Россия не рассылала. Сразу же после завершения шествия президент Владимир Путин вместе с зарубежными лидерами возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Сербии, а также представители Абхазии и Южной Осетии. После памятной церемонии гости отправились на официальный прием в Московский Кремль, где состоялись двусторонние встречи между лидерами России и Сербии. Наравне с парадами по российским городам шел бессмертный полк. Акция в День Победы объединила миллионы людей не только в России, но и далеко за ее пределами. В Туркмении шествие прошло на территории российско-туркменской школы имени Пушкина в Ашхабаде. В акции приняли участие более 1500 школьников, педагогов, ветеранов и гостей. А перед началом мероприятия дети читали стихи о войне. Широко отметили День Победы в регионах Сибири. В Новосибирске на площади Ленина состоялся военный парад с участием около 1500 военнослужащих, после которого стартовало шествие бессмертного полка. В этом году оно проходит как очно, так и онлайн. А в Кемерово парад традиционно открыл легендарный танк Т-34. По площади также прошла военная техника, включая установки «Катюша». А в шествиях бессмертного полка по всему региону приняли участие более 330 тысяч человек. Бессмертный полк объединил не только людей в России, но и целые поколения, ведь у каждого в семье наверняка найдется история из тех военных лет, о которой можно рассказать. Одну такую историю о своем герое Авторадио рассказала певица Ольга Серябкина.
4: Ну, конечно же, мой дедушка, у него много медалей, он полковник, работал в Министерстве вооруженных сил, очень достойный человек был, научил нас многому. Вообще-то мой папа тоже подполковник. У меня, кстати, во всей семье все мужчины военные, поэтому вообще много кем можно гордиться. И дедушки, и вот с обоих сторон, и по папиной, по маминой линии.
2: Сегодняшний праздничный день во многих городах закончится салютом. В Москве и Петербурге залпы в честь 81-й годовщины Великой Победы ожидаются в 10 вечера. Курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот и мы здесь на Авторадио на постоянном движе. Из года в год набираем обороты и, так сказать, масштабируемся. Сегодня, в День Великой Победы, мы по доброй традиции всей страной спели легендарную песню «Катюша». И уже совсем скоро можно будет оценить масштабы нашей любви к истории, друзья. Если вы пели «Катюшу» вместе с нами и снимали это на видео, то до 11 мая включительно присылайте нам видео по ссылке в закрепленном посте в официальном канале Авторадио в Макс. Самые яркие ролики станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. Так что с нетерпением ждем ваши видео и продолжаем отмечать День Великой Победы в эфире Авторадио. Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всех с праздником!

0: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
1: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и вам Стихина. Сайт wilsi.ru.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: 9 мая. День Победы на Авторадио.
1: Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку,

0: годовщину победы в Великой Отечественной войне. Она стала испытанием для миллионов жителей разных государств. В преддверии большого и светлого праздника мы рассказываем о свидетелях и участниках военных баталий, фронтовиках и тех, кто приближал победу в тылу. Военные корреспонденты, инженеры, авиаконструкторы, ученые, музыканты фронтовых бригад – все те, кому сегодня мы продолжаем говорить спасибо за возможность жить и творить в свободной стране. Этот выпуск «История о войне» посвящен песням Великой Отечественной. По дороге на Берлин бойцов Красной Армии сопровождал не только свист пуль, но и военные песни. Дороги, огонек, землянка, в лесу при фронтовом, вечер на рейде, пора в путь дорогу. За годы Великой Отечественной войны было написано около 200 композиций. Самой первой была «Священная война», ставшая своеобразным гимном защиты Отечества. Его текст знаменитый поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач написал через два дня после начала войны. А уже 24 июня стихи опубликовали в газетах «Известия» и «Красная звезда». Сразу после публикации композитор Александр Александров написал к ним музыку. И уже 27 июня на Белорусском вокзале группа Краснознаменного ансамбля СССР впервые исполнила «Священную войну». Так появилась песня, поднявшая советских людей на защиту своей страны. Вот как об этом вспоминали участники тех событий.
1: Идут танки, идут пехоты, и мы готовы были подниматься и сразу идти в бой. Это просто песня заражала. Она неподражаемая песня. «Вставай, страна огромная». Она прям настраивает.

0: истории о войне.
1: В песнях тех лет отражена вся история Великой Отечественной. Осенью 41-го, когда враг в безумном напоре рвался к Москве, на фронтах зазвучала удивительно лиричная песня в землянке. С теплыми и добрыми словами о печурке и бьющемся в ней огне. Они были написаны поэтом Алексеем Сурковым в письме жене после трудного боя под Истрой в конце ноября.
2: Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза.
1: Эта песня сразу же полюбилась бойцам, вспоминал бывший артиллерист Павел Синельщиков.
3: Это было огромное событие. Все время в лесу. И вдруг в концертной труппе там еще девушки были, которых мы в глаза не видели месяцами вообще. Это было огромное событие.
4: Так она нам понравилась, эта песня. И мы ее все так пили, заразились ей все ребята.

0: следующем году этой песне исполнится 85 лет, а 26 лет назад трогательную композицию увековечили в камне. Жители Истринского района поставили ей памятник в деревне Кашино.
1: Истории о войне.
0: Алексей Сурков в своей книге «Голоса времени» писал, что уже с первых дней войны стало слышно, что рядом с коваными строками идет война народная. В солдатском сердце теплится лирическая песня «Синий платочек».
2: Помню, как в памятный вечер.
0: История ее создания началась до войны, в 40-м, когда на гастроли в Москву приехал польский джаз-оркестр. Один из его музыкантов, Ежи Петерсбургский, часто исполнял на бис мелодию старинного романса. После одного из выступлений к музыканту подошел молодой человек и сказал, что такая чудная мелодия требует слов, и протянул листок. Это был поэт Яков Галицкий. В годы Великой Отечественной пелся не только довоенный вариант, рождались и переделки. Самую большую известность получила версия военного корреспондента Михаила Максимова. «Синий платочек» звучал повсюду, и в окопах, и в землянках. Ветераны вспоминали, что лиричная мелодия помогла им скрашивать суровые дни.
3: Вполне понятно, что за 4 года никаких выходных и отпусков, конечно, не было. По 2-3 суток не спали. Спасались тем, что у нас самые две любимые были – это «Синий платочек» и «В тесной печурке огонь».
2: Строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих.
0: Эту песню пели многие известные артисты, но именно в исполнении Клавдии Шульженко «Синий платочек» вошел в историю. Правда, в 43-м политуправление запретило певице исполнять эту композицию на фронте за излишний лиризм. Впрочем, это не мешало советским пулеметчикам строчить по врагам в такт «Синему платочку». Рассказ о песнях

0: Великой Отечественной мы еще продолжим и поговорим о тех, которые писались во время передышек между боями, и тех, которые появились спустя годы после победы. С вами была Наталья Беляева.
1: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
14: «Суточно.ру» – найдем, где остановиться.
15: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
18: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
19: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.
20: Нет.
19: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
21: Категория 16+.
1: Авторадио.

Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Валерия.

0: Реклама.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Бедрышки для барбекю в кавказском маринаде. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Встретим всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно немедленно.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами —

0: помните. Через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

0: Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
1: Мая. День Победы на авто.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

9 мая. День Победы на Авторадио.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте. 9 мая наша страна отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это светлый, волнующий, незабываемый день. Это праздник, который отзывается в нас нежным запахом сирени, синевой чистого неба, небывалой гордостью за мужество нашего народа, за его героизм и нечеловеческую стойкость. Мы подготовили цикл программ «История о войне» и сейчас продолжим рассказ о песнях Великой Отечественной. Многие песни, которые звучали на фронте, считались русскими народными. Так было и с композицией «Темная ночь». Она была написана буквально за одну ночь. В конце 41-го молодого композитора Никиту Богословского перевели из Карельского фронта в Среднюю Азию. Неожиданно туда приехал режиссер Леонид Луков. Ему никак не удавалось придумать музыкальное оформление к своему фильму «Два бойца». Требовалась помощь композитора. Вот что рассказывал в одном из интервью Никита Богословский.
2: Луков сказал: «Понимаешь, никак у меня не получается сцена в землянке без песни. И так ярко рассказал и даже по-актерски показал, какая это должна быть песня, что тут произошло чудо. Я сел к роялю и сыграл всю мелодию «Темные ночи» без всякой остановки в таком виде, в каком она и осталась навсегда. Разбудили Марка Бернеса, где-то достали гитариста, поехали на студию и совершили должностной проступок, сорвали печать со звукового павильона, и Марк там довольно быстро записал эту песню.

0: проводах тускло звезды мерцают.
1: Когда записывали пластинку, то первая матрица пострадала от слез работницы завода. Плакала герой Советского Союза Георгий Жуков. «Темная ночь» была любимой песней маршала Победы. Немало песен спето и о Победе Великой Отечественной. Кстати, главное, это День Победы мы приближали как могли, родилась спустя много лет после завершения войны. Ее написали поэт Владимир Харитонов и композитор Давид Тухманов к 30-летию Великой Даты. Сейчас невозможно себе представить, но сначала композиция была под запретом. По мнению чиновников Гостелерадио, песня не соответствовала празднику Победы, рассказал самый известный исполнитель композиции Лев Лещенко.
2: Эта песня была представлена на радио, но радийное руководство почему-то очень в штыки восприняло эту песню, и ее просто закрыли и сказали, что это песня дурного тона, что там плохие примитивные стихи, что музыка фокстрот, она не соответствует тому героическому настроению.

аудиологам песня не понравилась, зато ее сразу же полюбила простая публика. Она все же прозвучала на праздничном концерте в Кремле по случаю Дня милиции. И настолько понравилась Леониду Брежневу, что он встал, не сдерживая слез. И теперь эта песня звучит на Красной площади, когда воины стройными рядами маршируют в честь Великой Победы. Песни военных лет стали прекрасным, нерукотворным памятником героизму русского народа в борьбе с фашизмом. В них соединились и горечь потери, и гордость побед, и русская душа. Ни у одного народа в мире нет таких проникновенных и лиричных мелодий. Эти песни стали достоянием русского народа. С вами была Наталья Беляева.

0: истории о войне на Авторадио. Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего

0: Не бойся, я с тобой. Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Макароны шебекинские, спагетти, спирали, перья. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 20 мая 2022 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная «Белая лилия». Лидия Владимировна Литвяк.
2: Я хотел летать.
3: И я. Это же свобода.
1: Литвяк. Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

вот все-таки приятно знать, что даже если все поедет и поплывет, в мире останется константа в виде преемственности поколений. Друзья, мы получили просто фантастический отклик на призыв в честь Дня Великой Победы петь «Катюшу» вместе с Авторадио. Ваши видео и сейчас продолжают поступать к нам по ссылке в закрепленном посте в официальном канале Авторадио в Макс. И я напоминаю, что прислать их нужно до 11 мая включительно. Сделать это просто необходимо, потому что самые яркие ролики станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. Я, Владимир Бодров, всех еще раз благодарю за участие, всех поздравляю с Днем Великой Победы и продолжаю обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением. Будьте с нами.

0: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт вилси.ру.
1: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
2: ЭЗ-комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки. Греки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи!

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

0: Молодость, удовольствие проходящее, а вот те эмоции, что мы сегодня ощутили, это история вечная, причем такая же вечная, как песня, которая нам их подарила. Друзья, сегодня по доброй традиции, в честь Дня Великой Победы, мы всей страной спели легендарную «Катюшу». Всем, кто пел с нами и снимал это на телефон или камеру, огромное спасибо и напоминание о том, что ваши видео мы принимаем до 11 мая включительно в официальном канале «Авторадио» в Макс. Самые яркие ролики станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. Поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас не упускать такую возможность. И в продолжении эфира «Первого автомобильного», разумеется, дарю вам еще больше любимых песен.
1: Проснулась

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
1: Авторадио.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Люди вечно что-то говорят, а любой разговор, как известно, всегда приятнее под музыку Авторадио. Поэтому не забывайте, что мы доступны не только в приемнике, друзья, к вашим услугам, и наше официальное мобильное приложение, и плеер на сайте авторадио.ру, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Ну и какой бы способ в эти праздники не пришелся вам по душе, я, Владимир Бодров, продолжу обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

книг. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот и легендарную песню «Катюша» тоже никак не разлюбить. И сегодня, по доброй традиции, в честь Дня Великой Победы, мы спели ее всей страной. Друзья, всем, кто пел с нами и снимал это на видео, огромное спасибо. Ну и, разумеется, напоминание о том, что ваши ролики мы принимаем в официальном канале Авторадио ВМАКС до 11 мая включительно. Присылайте их обязательно, потому что самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. Не упускайте шанс войти в историю и не пропускайте хиты, которые я, Владимир Бодров, и дальше буду вам дарить.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Авторадио. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

mixtures spread. Fellas,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один